Отпиши Христу, помещи Он и Бог. Увели Маши Дошу, Кафаперу и Удаш, Алопшолисти Шомологос и Влисти Тиму Кирие, Энди Василия Шу,